острые буяни живет волк. Его на зубах весь скот рогатый. А то волк не заходит в лес, волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил к землю и почал гуляться. Веркулю все прозатил, но уж бьем голова стала лучше. Веркулю все прострой хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все прострой, эти тогда и ноги срабились лучше. А то он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад бежал, чтобы отвернуться назад на человека. Пробег, а их прыгнул все прозатил. Человечек, я прыгнул все простухи, можно ты весь танцы, все человечек, перкулю все трех.